пас на то, как прежний смотрел. И мнею тоже чувство, наконец, не согрел. Не хочу прежний Риган, а долго вас люблю. Напиток, кашу, любовь, ты всегда сказала нет. Не буду безопасно, так как прежний смотрел. И мнею тоже чувство, наконец, не согрел. Не